0: «Космо по-русски». Медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify. «Космо по-русски». Германия в деталях.
1: Федеральное правительство приняло новый закон об отоплении. Тем самым отменен закон, принятый предыдущим правительством, правительством Олафа Шольца. Одни эксперты считают, что новый закон проще выполнить, хотя бы потому, что он отменяет обязательную установку тепловых насосов. Другие, что некоторые пункты закона очень сложно понять, и их можно трактовать по-разному. Поэтому давайте попробуем разобраться в этом с нашим экспертом Леонидом Поляковым.
2: Здравствуйте.
1: А я Дина Мишина. Здравствуйте. Как только не называли, а иногда и не обзывали предыдущий закон об отоплении, который инициировало прежнее правительство и министр экономики, прежний Роберт Хабек. Правильно он, кстати, называется «Закон об энергоэффективности зданий». И должен был вступить в силу 1 июля текущего года. Но теперь срок вступления в силу перенесен на 1 ноября. И за это время этот закон, который проще и понятнее для всех под названием «Закон об отоплении». Итак, его нужно будет обсудить депутатам Бундестага, затем его обсудят в Бундесрате, примут, утвердят, и он должен вступить в силу. В чем заключаются принципиальные и даже ключевые отличия закона предыдущего от закона, который представила нынешняя министр экономики Катерина Райхе?
2: Да, один замечательный вопрос, который сейчас волнует многих, потому что, когда была непонятна дальнейшая судьба всего вот этого законотворчества в области домашней энергетики, скажем так, системы отопления, которая касается в первую очередь жилых зданий, многие не на шутку обеспокоились тем, что предстоят достаточно большие инвестиции. Ведь в Германии подавляющее большинство населения живет в индивидуальных домах. Это даже может быть непонятно на первый взгляд, тем не менее, это вот установленный факт, поэтому количество людей, просто вот если пересчитывать тех, кого реформа, такой новый закон затрагивал бы непосредственно, это миллионы. И это значит, что каждый владелец дома должен был бы принимать для себя непростое решение, когда исчерпывается срок службы отопительной системы, котла, который там установлен, работает на газовом топливе, на жидком, то есть на керосине и так далее. Есть еще и другие системы, которые так или иначе построены на сжигании топлива, да, ну, потому что есть еще и дерево в разных формах. Так вот, все вот эти вот системы рано или поздно подлежали бы замене на новое, которое наносит меньше ущерба окружающей среде, климату, с точки зрения снижения выбросов. То есть там нет процесса сгорания, там не происходит окисление, соответственно, не образуется углекислый газ, ну, дальше, понятно, школьная химия. Всем очевидно, почему это необходимо было бы сделать для того, чтобы выполнить намеченные для Германии параметры по снижению выбросов углекислоты в атмосферу. Так вот, сейчас многие критикуют как раз этот новый закон, новую его редакцию, точнее говоря, именно за то, что вот эти цели по снижению выбросов не будут достигнуты. Так это или не так, пока непонятно, потому что очень сложные расчеты, которые приводят как критики, так и сторонники, ну, там не только не специалистам сложно разобраться, но и многим тем, кто профессионально этим занимается, поэтому пока ждут какой-то более точной информации. Мы отвлеклись от, собственно, самого вопроса. Что это означает, в первую очередь, для нас с вами, уважаемые слушатели, и не означает ли это того, что, ну, каждому придется принимать какие-то экстренные решения, готовить деньги для инвестиций? Так вот, как раз нет. Потому что то, о чем на протяжении нескольких лет шла речь, то есть когда все старые отопительные системы надо будет повально заменить на новые, на, в первую очередь, тепловые насосы, на системы, которые используют солнечную энергию. Так вот, пока ничего этого не происходит, и многие владельцы домов в этой ситуации вздохнули с облегчением.
1: Я правильно тебя понимаю, что теперь не обязательно владельцам домов устанавливать тепловой насос, что можно будет оставить газовое оборудование, оборудование, которое работает на мазуте, да?
2: Именно так. Ну, даже не на мазуте, а на солярке, которая обычно применяется как энергоноситель для отопления зданий в Германии, так же, как и газовое топливо. Теперь не возникает вот такой необходимости быстро принимать какое-то решение, условно говоря, демонтировать старый котел, выбрасывать все это. Теперь ничего срочно менять не надо, и старая отопительная система, которая работает в вашем доме, или если это какая-то котельная, которая отапливает много квартир или несколько домов, пока все это может совершенно легально оставаться на своем месте. Потому что речь-то шла как раз о том, что системы вот такие отопительные, которые используют солярку или газ, по достижении определенного возраста не подлежали замене на такие же новые. Да, то есть, ну, это, в принципе, на самом деле достаточно с правовой точки зрения вызывало много вопросов, потому что, вы представьте, у вас есть автомобиль, ну, он какое-то время уже у вас эксплуатируется, и теперь вы хотите поменять автомобиль на точно такой же, например, с дизельным двигателем. А вам говорят, нет, это сделать нельзя, вот новый закон, и теперь вы можете купить только электромобиль. Вот подобная же реформа была направлена на модернизацию жилищного фонда в Германии. Сейчас это, и многие почему и вздохнули с облегчением, сейчас это уже не актуально. Поэтому пока те системы, которые установлены, работают дальше. Тот, кто хочет поменять старую систему на новую, потому что старая уже не подлежит ремонту, она слишком сильно изношена, хотя это очень, очень редко бывает, на самом деле, с отопительными системами, тем не менее он может купить, условно говоря, точно такой же отопительный котел и поставить его на место старого.
1: Твой любимый пример с автомобилем, он, конечно, очень нагляден, но, тем не менее, еще раз хотел бы уточнить. Если у домовладельца стоит, допустим, газовый котел, и этот котел уже старый, или, допустим, он сломался, имеет ли право домовладелец заменить прежний газовый котел на новый газовый котел или отремонтировать его и далее эксплуатировать? Или он обязан купить какую-то новую систему?
2: Да, действительно, сейчас каждому предоставляется возможность выбора и необходимости, если система вышла из строя или просто она уже отслужила много лет, и ее пора менять, так считает домовладелец и владелец этой системы, он может поставить точно такую же систему, как работала у него все это время. Он может поставить вместо нее тепловой насос. И он может, это еще интереснее, и многие сейчас идут именно по этому пути, поставить так называемую гибридную систему, которая совмещает в себе обе эти названные, то есть обычный тепловой котел, обычный котел, который сжигает топливо, плюс к нему тепловой насос, который работает, возможно, на электроэнергии, получаемой от солнечных батарей. И вот такая комбинация, говорят специалисты, это самое перспективное решение сейчас.
1: Я правильно поняла, что теперь это решение дано принять самому домовладельцу. Он сам решит, купить ли ему новый, отремонтировать ли ему старый, или взамен сломанного старого купить точно такой же новый.
2: Совершенно верно. Новый закон дает намного больше свободы самому домовладельцу, независимо от того, это одноквартирный дом, в котором человек сам живет, или это какая-то большая компания, которая эксплуатирует много зданий, так или иначе принимает решение на основании какого-то своего опыта, на основании своего представления о том, как это должно работать, принимает каждый самостоятельно, каждый домовладелец.
1: Ты заговорил об использовании возобновляемой энергии, говоря о том, что предыдущий закон, инициированный Хабиком, он был принят для того, чтобы Германия как можно быстрее достигла своей цели, так называемые, да, климатические цели. Что это за лестница биоэнергетики, о которой сейчас говорят очень много экспертов?
2: Лестница – это значит ступеньки. И там действительно предусмотрено несколько ступенек. Каждая ступенька обозначает определенный процент от энергии, которая необходима для отопления здания. Вот это процент, который будет получен из возобновляемых источников энергии. И этот процент, соответственно, увеличивается. Есть определенная величина, которая должна быть реализована к 2029 году. И дальше вот по годам просто прописаны вот эти величины. Вот такая лестница поднимается дальше и дальше. Когда-то, вероятно, она дойдет до отметки в 100%, но это, наверное, будет еще достаточно нескоро. Так или иначе, сейчас, да, совершенно верно, действуют четкие предписания, сколько энергии, которая используется для отопления, должна быть получена, какая часть этой энергии должна быть получена из возобновляемых источников. Что это за источники? Во-первых, это солнечная энергия. Во-вторых, это энергия ветра, которая так или иначе попадает в электросистему, понятно. И в-третьих, это биоэнергия, то есть это биогаз, который образуется как побочный продукт животноводства. Как известно, это в сельском хозяйстве вообще очень перспективное направление. Многие видели, наверное, там, проезжая по Германии, такие огромные хранилища для этого биогаза. Их становится все больше и больше, примерно как ветряков знаменитых, которые украшают все наши пейзажи. И вот эти вот направления будут развиваться, и это зафиксировано законодательно. То есть с каждым годом процент энергии, которая будет получена таким образом, а не от сжигания нефти, газа, древесины и чего угодно еще, этот процент будет повышаться.
1: Через 3 года доля климатически нейтрального топлива должна составлять не менее 10%, а вот уже к 2040-му, это значит через 14 лет, уже не менее 60%. То есть лестница достаточно крутая.
2: Достаточно крутая, и вот эти ступенечки все прописаны, поэтому четко можно посмотреть. И вот это вот интересно как раз с точки зрения того, что происходит, если эти параметры не выполняются, или если людей нужно каким-то образом заставить их выполнять. Потому что в Германии, как и во всех странах Евросоюза, действуют тарифы на выброс углекислоты. Чем больше ее выбрасываешь за счет производства, за счет отопления и так далее, тем больше отчислений приходится платить в казну. И вот это вот интересно, кто эти отчисления должен делать. Об этом в новом законе тоже много сказано.
1: А правительство собирается субсидировать вот установку этих новых обогревательных, нагревательных приборов в домах?
2: Ну, а в Германии бывает по-другому. В Германии всегда, когда появляется какая-то новая технология, это традиция последних десятилетий, когда появляется новая технология, тут же появляется достаточно заманчивая возможность, поскольку деньги в казне для этого есть, стимулировать этот интерес покупателей, потребителей, стимулировать его материально. Вот себе субсидии из бюджета, получи эти деньги для того, чтобы покупка новой техники, которая еще относительно дорогая, чтобы тебе это было не так обременительно, и вот тебе вот такая материальная поддержка. Планируется это для всех систем, внедрения которых как раз позволяет добиться вот этих результатов, о которых мы сейчас говорили. Но это хорошо понятно, потому что тот же тепловой насос, как известно, если вы просто приходите в какую-то компанию и говорите, я хочу купить, поставьте мне его, вам называют цифру, осторожно скажу, 30 тысяч евро, допустим, если мы говорим о Берлине. А если вы говорите, а попробуйте-ка вычесть из этого все возможные субсидии, которые позволят мне заплатить меньше. И таким образом эта цифра может уменьшиться в 3-3,5 раза.
1: Ну, я читала, что доля субсидий составит где-то 20% только. Хотя правительство сейчас разрешает на это дело брать кредит до 150 тысяч евро, из которых вот пятая часть – это как раз будет субсидия от государства.
2: В Германии существует такая замечательная программа, есть специальный банк, который занимается финансированием вот подобных случаев. Это КФВ – Kreditanstalt für Wiederaufbau, который, кстати говоря, ведет свою историю не больше, не меньше с первых послевоенных лет. И план Маршалла, который когда-то действовал в Германии и позволил стране, собственно, выйти из послевоенной разрухи, восстановить экономику и построить вот это вот пресловутое немецкое экономическое чудо, вот это вот он и есть, да, вот деньги, которые находятся в этом банке, это отголосок, условно говоря, той программы восстановления. И они достаточно исправно по всей Германии использовались, ну, когда-то в 90-е годы для перевода, например, печного отопления на газовое. Тогда казалось, что это такой абсолютный прогресс, вот это газовое отопление, это решение на ближайшее десятилетие. Но десятилетия-то прошли, эти теперь, оказывается, уже и газовое отопление пора менять. Механизм тот же самый. Каждый, кто хочет установить у себя в доме, например, или в какой-то недвижимости новую систему, обращается за кредитом. И, кстати говоря, достаточно быстро такие кредиты рассматриваются, потому что база для этого, вот эта административная юридическая база существует, вот этот закон, о котором мы как раз говорим, и можно получить необходимую сумму достаточно легко и потом отдавать, кстати говоря, ее не полностью, а за вычетом вот этих самых субсидий.
1: Я обратила внимание на то, что в прошлом законе об отоплении, вот в законе Хабека, говорилось о том, что хозяин жилья имеет право устанавливать насос, да, за какой он считает сумму он его покупает, а вот все издержки понесут арендаторы, квартиросъемщики. Сейчас это, ну, не очень справедливое, на мой взгляд, положение упразднено. И как же сейчас будет? Я правильно поняла, что теперь арендодатель будет решать, что он у себя там установит, а деньги, расходы чуть ли не пополам.
2: Совершенно верно. Это вот как раз то, о чем я хотел рассказать. Это очень важное решение, на самом деле, потому что хорошо понятно. Иначе получается, что решение принимает один, а отвечает, условно говоря, за это решение другой. Владелец недвижимости говорит, а я хочу поставить вот такую отопительную систему. Вот мне сказали, что она лучше работает, чем другие. А потом, если оказывается, что установка такой системы, да, внедрение ее и эксплуатация приводит к каким-то повышенным расходам, а это может произойти запросто, сейчас я объясню, какой здесь механизм, отвечает за это только квартиросъемщик, потому что ему приходится оплачивать вот эту разницу, да, если его квартплата выросла за счет этой неудачной системы отопления, выросла на какую-то величину, то эту величину вот сам он, собственно, и оплачивает. Получается нелогично, потому что у владельца недвижимости тогда нет стимула искать какое-то оптимальное решение. Ему достаточно все равно это не его деньги. Платит, получается, арендатор. Какая же мне разница, насколько больше вырастут его платежи? Так вот, для того, чтобы этого не происходило, а в предыдущей редакции, точнее говоря, в прежнем законе, именно так и было записано, все материальные последствия, это проблема исключительно арендатора, а не владельца недвижимости. Так вот сейчас эта величина, эти дополнительные расходы, скажем так, они ложатся на плечи обоих. Поэтому теперь владелец недвижимости, точно так же, как его арендатор, заинтересован в том, чтобы решение было оптимальным. О чем идет конкретно речь? Например, если владелец какой-то квартиры или дома говорит, я не буду экспериментировать, эти ваши тепловые насосы, непонятная техника, как вообще все это работает, я поставлю старый добрый котел на солярке, который нагревает воду, эта вода, понятно, используется для отопления дома. Система, которая существует там, в Германии больше 100 лет, отработанная, надежная, эффективная и так далее. Замечательно. Поставили такую систему, но потом оказывается, что, во-первых, резко выросли цены на нефть, которая необходима для того, чтобы получить это топливо для системы отопления. И второе, что, опять-таки, заранее прогнозируемо, выросли тарифы на выброс углекислоты в атмосферу, и теперь оказывается, что приходится вот за такую систему платить намного больше, она намного дороже в эксплуатации, чем если бы это был тот самый тепловой насос, который все пока еще боятся. Вот эта разница в цене, дополнительная вот эта оплата, теперь будет погашаться наполовину из кармана владельца недвижимости и на вторую только половину за счет арендатора. И, безусловно, это разумное решение.
1: Я насчет половины хотел бы уточнить. Ты уверен, там говорится именно 50 на 50?
2: Хельфта написано.
1: Дело в том, что эксперты, ознакомившись с законом Катерины Райхе, говорят о том, что вот именно в этом аспекте очень много вопросов. Потому что и хозяину жилья, и квартиросъемщику для того, чтобы определить, сколько платить одной стороне, сколько платить другой, в любом случае придется обращаться к советникам, к финансовым советникам. А это значит, что им придется платить этим финансовым советникам, и это не один аспект отрицательный, который увидели эксперты. Их, кстати, достаточно много нашли, достаточно для того, чтобы уже инициировать первые иски в Конституционный суд. И уверены в том, что до 1 ноября Конституционный суд вынесет свое решение, и этот закон вообще запретят. Как ты считаешь?
2: Ну, любое техническое решение, точнее говоря, любое административное решение, которое каким-то образом направляет развитие техники, всегда встречает достаточно много критики. А как, вообще говоря, может иначе развиваться технический прогресс? Непонятно, потому что если нет четких правовых рамок, то ничего и происходить-то не будет хорошего. Но вот если бы не было автомобилей, то не было бы и правил дорожного движения, и каждый мог бы ходить там вдоль и поперек и ездить на лошади, как ему придет в голову. И что, хорошо это было бы? Нет, наверное. Но система отопления, это вообще вот в домах от него не отстает, потому что если посмотреть, насколько сложны вот эти нынешние системы, даже достаточно представить, я говорил как раз о гибридных системах, когда у вас в доме устанавливается или остается просто старый котел, который работает на солярке, плюс к нему добавляется еще вот такая система, тепловой насос, которая использует электроэнергию от солнечных батарей. То есть это практически такая мини-электростанция в вашем доме. Понятно, что такое сложное устройство, это не только сложная техника, но это еще и сложное правило ее эксплуатации и сложное правило, которое регламентирует финансирование, да, все вот эти административные аспекты. Так или иначе, нужны специалисты, которые этим будут заниматься. Они не будут этим заниматься бесплатно, это понятно, потому что каждый эксперт, обладая какими-то знаниями, естественно, хочет получить за это вознаграждение. Это совершенно нормальный процесс, но вот таким образом, ну, собственно, техника и развивается.
1: Ну, если бы это все было так легко и просто, это, конечно, замечательно. Но, тем не менее, Национальный, то есть Общий германский совет по контролю норм вынес вердикт, проанализировав новый закон, о том, что, я цитирую, это яркий пример того, почему многие граждане больше не понимают правительственных постановлений. Это, в общем-то, цитата из вердикта главы этого совета Луце Гюбеля. По его мнению, новые правила чрезмерно сложны, полны неясных требований, а некоторые пункты практически невыполнимы. Получается, как он считает, мы поменяем шило на мыло. Я понимаю, что некоторая поспешность нынешнего правительства связана с тем, что закон Хабека должен был вступить в силу 1 июля. То есть нужно было очень срочно что-то принимать для того, чтобы закон Хабека не вступил в силу. Но до 1 ноября, собственно говоря, не так много времени. Мы посмотрим, найдут ли депутаты Бундестага какие-то иные узкие места в этом законе, что скажет Бундесрат. Ну, а для нас с тобой это повод для того, чтобы еще разочек поговорить на тему.
2: Прекрасно, мы еще не раз, я думаю, к этому вернемся, потому что действительно тема, которая волнует многих и так или иначе всем интересно.
0: Космо по-русски. Германия в деталях. Информационная часть нашей программы подошла к концу. А теперь песня на русском языке, которую мы подобрали для вас.

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «VDR Космо по-русски». Нет, не надо.

Дорогие друзья, на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» с понедельника по пятницу публикуются подкасты «Германия в деталях. Что нового в политике, экономике и жизни общества?» «Про людей. Знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно. Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами».